0: Зарядка. Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для любовников. Начинать рекомендуется с легкой гимнастики для мозга. Для этого повернитесь к своей партнерше и... Может, Лена? Нет, не Лена. Может, Катя? Нет, не она. Может, Лариса? Да нет, Лариса блондинка. Может, Ирина? Но точно, Ирина! Закончили упражнение. Переходим к упражнению под названием «Муж вернулся раньше». Встаньте с кровати, выпрямитесь, руки по швам. Повернулись налево, нашли трусы. Повернулись направо, нашли рубашку. Повернулись налево, нащупали брюки. Повернулись направо, схватили ботинки. Закончили упражнение. Утренняя зарядка. В голове появился вопрос: а где же носки? Переходим к отжиманиям. Примите исходное положение. Согнули руки, под кроватью нет носков. Выпрямили руки, на кровати нет носков. Согнули руки, под кроватью нет. Выпрямили руки, на кровати нет. А вот они, на стуле. Закончили упражнение. Теперь переходим к легкому бегу до балкона и прыжкам с трамплина. Утренняя зарядка.
1: Я волком бы выгрыз бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
2: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
3: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
4: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.

Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.

0: лето, солнце и жара.
1: В Доброцен идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
0: Едем в Доброцен. Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.

0: без нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

изучил, а на Форде работала Рая. И так часто над Чуей рекой Форд зеленый и Колина Ама друг за другом неслись стрелой. Как-то раз, сколько Рая признался, но

перегонит, значит, раечка будет твоя. Из далекой поездки, из Бийска, возвращался наш Коля домой. Форт зеленый с улыбкою раи мимо Кольки промчался стрелой. Тут забилось сердце шофера, вспомнил.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Исторические свидетельства говорят о том, что водопровод применялся людьми еще за 1000 лет до Рождества Христова. Однако это не было массовым явлением. Впервые мощную и разветвленную систему подачи воды применили древние римляне. Строительство римских акведуков, так в то время называли водопровод, происходило по следующей схеме. Сначала находили полноводный источник воды, расположенный высоко над уровнем моря, вокруг которого выкапывали большое водохранилище. В город конечным пользователям вода поступала по надземным водоводам или спрятанным под землей трубам, для производства которых использовали глину, дерево или свинец. Тогда еще не знали о том, что этот металл опасен для человека. Через равные расстояния в водопроводе делались вентиляционные отверстия, не позволяющие воде испортиться или пропитаться неприятными запахами. Водопроводы, которые строились над землей, размещались на стенах, в которых имелись арки-проходы. С помощью штукатурки в желобах повышалась гидроизоляция. Вопросы вентиляции решались таким же образом, как и в подземных водоводах. В случае встречи надземного водопровода с преградой он также располагался на арочном основании, иногда в несколько ярусов. Такое расположение позволяло использовать арки в качестве мостов через реки, овраги и другие препятствия. Строительство римского водопровода выполнялось настолько качественно для того времени, что позволило его отдельным участкам и гидросооружениям, таким как фонтаны, сохраниться в работоспособном состоянии до наших дней.
1: Бытовые истории.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Можно предположить, что посудомоечную машину изобрел человек, который годы потратил, стоя над раковиной и вымывая горы посуды, оплакивая впустую растраченное время. На самом деле Джозефина Кокрейн, которая получила патент на первую рабочую посудомоечную машину, не тратила так много времени на мытье тарелок. Реальным стимулом для ее изобретения стал тот факт, что однажды после прекрасного обеда ее работники во время уборки на кухне разбили удивительный китайский фарфоровый сервиз, который был очень дорог мисс Кокрейн. Первая посудомоечная машина, в основе работы которой была направленная на посуду под сильным давлением струя воды, позволила ей получить патент на устройство в 1886 году. Для простых домохозяек греть так много воды было слишком дорого, а вот директора крупных гостиниц и ресторанов заинтересовались сокращением рабочих мест. Со временем, однако, все больше семей стали приобретать себе устройство мисс Кокрейн в частное пользование.
1: Бытовые истории.

0: Я волком бы выгрыз за бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля. Копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
1: Включайся на полную.

0: солнце и жара.
1: В Доброцен идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
0: Едем в Доброцен. Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.
3: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае?

0: Ямбар, фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
2: Слушайте музыку в оригинале. Не покупайте суррогаты.

Музыка для тех, музыка для тех, кто носил пионерский галстук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Как ни странно, первые гвозди были не металлическими, а глиняными. Такими гвоздями из обожженной глины пользовались шумеры. Ими крепили тростниковые циновки к глинобитным стенам домов. Металлические гвозди появились только в начале бронзового века. На Руси гвозди методом ковки начали делать с X века. Кузнец, делавший гвозди, назывался гвоздочником или гвоздарем. В старину гвоздарем назывался и заведующий напитками в барском доме. Это объясняется просто. Затычку в винной бочке долгое время именовали гвоздем. Теперь понятен смысл русской пословицы «гвозди на стол и пиру конец». До начала 19 века гвозди делались вручную. И только в 1811 году известный изобретатель Джеймс Уайт создал машину для изготовления гвоздей. К середине 19 века в России изготавливалось много видов самых различных гвоздей. Они продавались на пуды и фунты. Самый крупный гвоздь, выпускавшийся тогда в России, был длиной в 0,5 метра и назывался шпилем, а самый маленький был обойный. Большая часть гвоздей делалась из стали, но такие гвозди, как баржевые или корабельные, которые соприкасаются с водой, изготавливаются из меди и латуни. Основная проблема металлического гвоздя – это ржавчина. Поэтому в Германии наладили выпуск гвоздей в полимерной оболочке, а в Великобритании стали делать гвозди.
3: Чимали полдень.

В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ номер ТУ 22-2.

0: назад. 5 июля в 1841 году Томас Кук открыл первое в мире туристическое агентство. В 1865 году создана секретная служба США. В 1881 году открыта уникальная древнеегипетская гробница с захоронениями фараонов. В 1924 году открылись 8-е летние Олимпийские игры в Париже. В 1946 году день рождения бикини.
1: Этот день тому назад.
2: Век коллективизации. Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник. Широкие массы...
3: Владимир Ильич был неплохим оратором. Но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
5: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25 8-903-991-76-25.

0: Жайте, будет вкусно.
1: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.
2: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2. В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район. 101.1 FM. Чемальский район. 102.4 FM.

Музыка жизни.

0: Встречаются два ГИБДДшника.
1: Вот, решил вот усы отрастить.
2: Ну что, правильно? Надо же чем толковым в жизни заниматься.
0: Ночь. Авиалайнер заходит на посадку. В центре управления полетами спит старый диспетчер.
3: Борт 4112, захожу на посадку. Что за борт рядом со мной на одной высоте?
1: Нет там никакого борта.
3: Понял, здесь нет никакого борта.

0: объявление.
1: Меняю задние крылья ВАЗ-2106 на верхние Ан-2.
0: В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что тюрбан для индуса является всем: полотенцем, скатертью, постелью, покрывалом, саваном и даже туалетной бумагой.

0: Мичка в прошлом году заболел, так врач велел ему 3 раза в день капли закапывать.
1: И чё?
0: Ну чё, Мичка до сих пор закапывает их у себя в огороде.

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
0: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: Ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

Я всю жизнь искал то, что потерял. Я в краю родном, этот отчий дом. Пусть нелегок путь, только б не свернуть мне с того пути, чтобы дом найти.

0: ерунда.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Поход любого современного человека за продуктами и не только подразумевает использование полиэтиленовых пакетов. Мы используем как небольшие прозрачные пакеты, так и объемные, выдерживающие нагрузки более 10 килограммов. Первым шагом к созданию полиэтиленовых пакетов было изобретение целлулоида в 19 веке. Этот материал имел существенный недостаток – взрывоопасность. Целлулоид нашел свое применение при произведении кинопленок. В начале 20 века был изобретен целлофан. Он имел ряд преимуществ. Однако производить его оказалось довольно дорого. Чуть позже целлофан, помимо эластичности и прозрачности, приобретает еще одно важное свойство – водонепроницаемость, что обеспечивает ему широкое применение при упаковке пищевых продуктов. Целлофановые пакеты, хотя и не отличались прочностью, производились до 1957 года. В 1933 году сотрудники химического треста ICI Эрик Форест и Реджинальд Гибсон работали над улучшением качества целлофана – и получили экспериментальным и опытным путем полиэтилен, которым мы пользуемся до сих пор. В нашей стране первые красочные полиэтиленовые пакеты представляли собой большую редкость и воспринимались как что-то необычное наряду с жевательной резинкой. Однако эти времена остались давно в прошлом. Сейчас производители предоставляют колоссальный выбор полиэтиленовых пакетов разного размера, прочности, цветов и форм.
2: Бытовые истории.

0: Волком бы в игры с бюрократизмом! К мандатам почтения нету! К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля. Копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
1: Твое лето. Твое радио.

0: Встречаются две старые подруги. Зинка, почему это твой муж с вашим мальчиком не гуляет, а?
1: Да ему и баб хватает.
2: Замеляла их!
0: Дерутся двое. Третий пытается их разнять.
2: На тебе! На тебе!
0: Товарищи, ну, друзья, ну давайте дискутировать цивилизованно.
3: Друзья, ну давайте постараемся все-таки дискутировать цивилизованно.

0: Подходит вор к учительнице. А ну-ка, отдавай часы.
1: Ой, берите лучше классное руководство. Часы не отдам.
2: Пепелявы.
3: Муз и жена смотрят по телевизору концерт из филармонии. Выступает молодая певица.
4: Ой, какая великолепная у нее колоратура.
1: Бабник проклятый, на ее голос тебе небось начхать.

0: точно, точно меня любит.
1: Да? Ты в этом уверена?
0: Конечно. Девушки, с которой просто хотят переспать, не будут шоколадку дарить.
2: В Чимале 15 часов 30 минут. Реклама.

0: солнце и жара.
1: В Доброцен идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
0: Едем в Доброцен. Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.
3: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае? Азиат.

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
2: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Хотите узнать, как изобрели стеклоочистители? На заре 20 века Мэри Андерсон впервые посетила Нью-Йорк. Тогда еще не существовало бесконечных пробок и немыслимое количество машин, которые бесконечно и бессмысленно сигналят друг другу в тщетной надежде быстрее проехать. Однако женщина из Алабамы, поехав тогда в Нью-Йорк, изобрела то, что стало стандартом для каждого автомобиля. Во время своей поездки Андерсон ехала на трамвае через заснеженный город. Она обратила внимание на то, что водителю приходится останавливаться каждые несколько минут для того, чтобы очистить лобовое стекло от снега. В то время все водители так делали. Поэтому, когда шел дождь или снег, это была настоящая напасть, с которой приходилось иметь дело. Вернувшись домой, Андерсон разработала специальный держатель на шпинделе, который был при помощи ручки прикреплен к внешней стороне лобового стекла. Когда водителю было необходимо очистить стекло, он просто тянул за ручку, и прибор удалял загрязнение с лобового стекла. Андерсон получила патент на свое устройство в 1903 году. Но только 10 лет спустя тысячи американцев, а за ними и жители всего мира, стали ездить на автомобилях с ее изобретением.
1: Бытовые истории.

0: Лучшие инструментальные хиты.
1: Good evening. My name is Bella Boris. Welcome to my house.

0: horrible, wasn't it?
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Мы уже рассказывали о том, как появились консервы, а когда появился нож, их вскрывающий. В 1812 году Питер Дюрант начал выпуск консервов для нужд английской армии на своей фабрике в Лондоне. Первые консервные банки изготавливались из толстого листового железа, и процесс их вскрытия был сложным и утомительным занятием. Для этой цели использовали зубило и молоток, нож, штык, даже стреляли в банки из ружей. Существует две версии того, кто является изобретателем консервного ножа. Согласно первой версии, в 1855 году англичанин Роберт Йейтс изобрел и запатентовал свой консервный ключ. По второй версии, первооткрывателем считают американца Эзру Уорнера, который в 1858 году получил патент на консервный нож с двумя лезвиями. Поначалу эти ножи встречались редко и не пользовались особым спросом у потребителей. Лишь спустя несколько лет консервные ножи стали популярны, после того, как изготовители консервов начали использовать их в качестве бесплатного приложения к каждой консервной банки.
2: Бытовые истории.
4: Я волком бы выгрызся бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
5: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
6: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
7: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.

Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.

Ich bin hier. Die Juli, lass mich doch auch mal spielen.

Tafel. Juhu! Hey, komm, wir gehen jetzt mit Vorrat.

0: Встречаются две старые подруги. Зинка, почему это твой муж с вашим мальчиком не гуляет, а?
1: Да ему и баб хватает.
2: Замелела их!
0: Дерутся двое. Третий пытается их разнять. На тебе! На тебе, товарищи! Ну, друзья, ну давайте дискутировать цивилизованно. Друзья, ну давайте постараемся все-таки дискутировать.

0: Подходит вор к учительнице. А ну-ка, отдавай часы.
1: Ой, берите лучше классное руководство. Часы не отдам.
2: Муз и жена смотрят по телевизору концерт из филармонии. Выступает молодая певица.
3: Ой, какая великолепная у нее колоратура.
4: Бабник проклятый, на ее голос тебе небось начхать.

0: точно, точно меня любит.
1: Да? Ты в этом уверена?
0: Конечно. Девушки, с которой просто хотят переспать, не будут шоколадку дарить.
2: Реклама.

0: жара!
1: В Доброцен идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
0: Едем в Доброцен! Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.
3: А ты уже побывал в том Ямбар на Алтае?

0: без нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Чузголотые борода слушают.
1: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
0: Сию минуту.
2: Басков! Басков! Встать! Встать! Встать, я сказал!
0: Все, он стоит.
1: Большое человеческое вам спасибо.

Нет таких морей, таких архипелагов, нет таких портов вблизи или вдали. Где б мы ни носили наших флагов, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Ждем добро на вход, ждем добро на выход, ждем своих невест, жен и матерей. Но не ждем ни милости, ни выгод у разбушевавшихся морей. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Ничего, что есть,

0: Чимали 18 часов.
1: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами.

0: Хит Чарт. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции ТОП Хит Чарт и его сегодняшняя ведущая Настя Негода. Сегодня мы с вами будем слушать треки, которые чаще всего звучали на радио и в плейлистах стримингов. Кроме того, нас ждут премьеры звездных хитов, так что ни в коем случае в ближайший час не переключайтесь. А начнем мы сегодня с майского хита группы Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей». За месяц, прошедший с момента релиза, трек залетел во все чарты, прозвучал более 50 тысяч раз в эфире и продолжает расти с каждым днем. Встречайте, Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».
0: 15 место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, июнь – это не только первый месяц лета. Это и месяц школьных выпускных. И я не могла не поставить в наш трек-лист песню «Последний выпускной». Группа «Тестостерон» и диджей «Демиксер» предлагают немного поностальгировать по беззаботной юности, которую уже не вернуть. Что ж, давайте попробуем почувствовать вайб последнего выпускного с «Тестостероном» и «Демиксером».

0: Век коллективизации. Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы.
1: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: Приезжайте, будет вкусно.
1: Фудтрака, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
2: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик 4500 рублей в час. Кран-манипулятор 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля. Копка ям, планировка участков. Прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.
3: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103 и 2.

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
0: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Как появился шампунь? В Китае местные жители для улучшения роста волос наносили на них экстракт кедра, который не только укреплял волосы, но и придавал им приятный аромат. В Индонезии в качестве шампуня использовали пепел рисовой соломы и шелухи, которые смешивали с водой до образования пены. Правда, после этого волосы становились очень сухими. Вернуть им природный блеск помогало кокосовое масло, которое обладает увлажняющими свойствами и до сих пор используется как один из компонентов при изготовлении натуральных масок для волос. Арабские женщины ухаживали за волосами, заваривая кожуру айвы, а филиппинки заменяли бальзам для волос водой, в которой были замочены стебли алоэ. В Европе первый шампунь появился в конце 19 века и представлял собой порошок, в состав которого входила мыльная пудра и травы. Изобретение первого шампуня связано с именем Кейси Херберта, но первым запатентовал косметику для волос Ханс Шварцкопф в 1903 году, постоянно совершенствуя состав порошка. Шварцкопф добавил в него экстракты трав, благодаря которым волосы приобрели здоровый вид. С тех пор прошло много лет, и дефицита в шампунях, как и в их производителях, не наблюдается. Конкуренция на этом рынке просто жесточайшая. В погоне за потребителем компании тратят миллионы на рекламу и разработку новых средств.
1: Бытовые истории.

0: самая актуальная музыка.
1: Та самая история.
2: Да, та самая.

0: На Алтае 21 час. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушайте музыку.

0: Я волком бы выгрыз бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.

Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире 8-923-663-103-2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Каждый врач при получении диплома произносит клятву Гиппократа. Гиппократ, который жил в 5-4 веке до нашей эры, это древнегреческий врач, реформатор античной медицины, материалист. В трудах Гиппократа, ставших основой дальнейшего развития клинической медицины, отражены представления о целостности организма, индивидуальный подход к больному и его лечению, понятие об анамнезе, учение об этиологии, прогнозе, темпераментах. С именем Гиппократа связано представление о высокоморальном облике и образцы этического поведения врача. Заслугой Гиппократа было освобождение медицины от влияния жреческой храмовой медицины и определение пути ее самостоятельного развития. Гиппократ учил, что врач должен лечить не болезнь, а больного.
1: Бытовые истории.

0: В Доброцен идти пора.
1: Нужно срочно закупаться.
2: Едем в Доброцен! Ура!
1: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
0: Доброцен. Значит, можно купить больше.

0: вуз нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

расскажу про тот край, где бывал я, где дороги заносят снега, там алтайские ветры бушуют, и шоферская жизнь нелегка, есть по Чуйскому трассе.

изучил, а на Форде работала Рая. И так часто над Чуей рекой Форд зеленый и Колина Ама друг за другом неслися стрелой. Как-то раз Колька Рая признался, но суровая Рая была. Посмотрела на Кольку с улыбкой и рукой по Форду провела.

0: солнце и жара.
1: В Доброцен идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
0: Едем в Доброцен. Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.
3: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае? Азиатские блюда...

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
2: Музыка для тех.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Карманный фонарь незаменим везде. Дома, в походной палатке, на вечернем шоссе, если у автомобиля вдруг прокололась шина. Отцов у этой полезной идеи несколько. В том числе американский торговец Конрад Хьюбер и английские инженеры. С конца 19 века независимо друг от друга конструировавшие компактные переносные источники электрического света. Попытки создать удобный переносной светильник начались задолго до этого времени. В 1881 году Эбенезер Бур и Уильям Томас Скотт запатентовали в Лондоне первый ручной электрический светильник – маленькую настольную лампу, работающую от жидкостной батарейки. Недостаток прибора заключался в том, что его надо было держать строго горизонтально, чтобы из элемента не вытекла кислота. С появлением спустя 3 года сухих батареек началось производство более компактных ручных светильников. Использовали их в основном на велосипедах и в шахтах. Уже фонарь Хьюбера имел распространенную поныне форму. В ручке помещались одна за другой 3 цилиндрические батареи. Питавшаяся ими лампочка накрывалась маленьким вогнутым зеркалом – рефлектором. С появлением синтетических материалов корпус фонаря стал легче, появилась возможность создавать нержавеющие и водонепроницаемые модели. Первые карманные фонари с перезаряжающими аккумуляторами появились в продаже с конца 1970-х годов.
1: Бытовые истории.

В эфире средства массовой информации «Алтай-ФМ плюс». Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

держаться нити, я к тебе поспешил, но все напрасно. Я прошу немного, погоди, я прошу со мной поговори. О такой, как ты, мечтаю. Как зовут? Откуда ты такая?

Я прошу немного, погоди. Я прошу со мной поговорить. О такой, как ты, мечтаю. Как зовут? Откуда ты такая?

прошу, немного погоди. Я прошу со мной поговорить. Как зовут? Откуда ты такая?

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Сегодня производители товаров для детей предоставляют нам огромный выбор настольных игр на самые разные тематики. От простых бродилок до достаточно сложных обучающих изделий. Пожалуй, наибольшей популярностью пользуются пазлы. Причем не только среди детей, но и взрослых. История создания пазлов начинается не так давно. Идея собирать картинку из ее фрагментов принадлежит Джону Спилсбери. Он жил в Лондоне 18 века и занимался изготовлением географических карт. Однажды Спилсбери решил разрезать карту мира по границам государств. Фрагменты карты между собой не скреплялись, а выкладывались на деревянную доску. Пазлы Спилсбери стали использовать в виде учебного пособия по географии, хотя сегодня его вряд ли можно применять для обучения, поскольку с тех пор на современных картах появилась еще Антарктида, которая была открыта лишь в 19 веке, и малоизученная на тот момент Австралия. Таким образом, 2 из 6 континентов на ней отсутствовали. Как мы уже говорили, пазл выкладывали на деревянную доску, но со временем ее заменили на картон для того, чтобы удешевить головоломку. Пазлы в привычном нам виде появились только в 1909 году, когда американская компания Parker Brothers начала их промышленное производство. Со временем головоломка покорила весь мир. Сегодня на прилавке магазинов можно найти пазлы с изображениями на различную тематику, голографические пазлы и даже 3D. Люди, которые внесли весомый вклад в популяризацию пазлов, отмечаются международной премией Спилсбери. Кроме этого, проводятся соревнования международного уровня по собиранию головоломки.
1: Бытовые истории.

0: час ночи. Алтай FM.
1: Слушайте музыку в оригинале. Не покупайте суррогаты.

эфире Алтай ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Пинсне представляет собой оптический прибор для коррекции зрения. Слово «пинсне» происходит от французского словосочетания, означающего «сожми нос». Такое название вполне оправдано, поскольку пинсне держится на носу благодаря пружине, которая зажимает переносицу. Впервые пинсне начали использовать для коррекции зрения в XVI веке. Первые модели имели исключительно круглую оправу, которая крепилась на пружине, сделанной из меди или железа. Однако такая пружина травмировала нос, поэтому под нее со временем начали делать специальные прокладки из кожи. Повсеместное распространение пенсне началось с 17 века. В середине 18 появились пенсне овальной формы. В то же время к нему начали крепить небольшое кольцо, которое использовалось в качестве ручки. Это позволило брать пенсне руками, не касаясь при этом стекол и не пачкая их. Чуть позже к кольцу начали крепить шнурок или цепочку. Другой конец шнурка крепили к одежде. Таким образом, пенсне, упав с переносицы, просто повисало на шнурке, а не падало на пол. Пенсне стало аксессуаром в одежде, а шнурок или цепочка могли служить даже украшением. Примечательно, что с помощью пенсне, носящий его человек, мог выразить свое отношение к происходящим событиям. Умышленный сброс пенсне с переносицы означал крайнее недовольство носящего его человека. После окончания Второй мировой войны пенсне утратили свою популярность, а для коррекции зрения начали широко использовать знакомые нам очки.
1: Бытовые истории.

0: Просто солнце и жара.
1: В Доброцен идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
0: Едем в Доброцен. Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

Музыка жизни.

От метро я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком, нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому, простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

Дом, где встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный сжигая мглу, тебя обнимает. И спустя эти много зим мы как прежде вдвоем стоим. Снег ложится к ногам твоим.

Два часа. Алтай. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Томас Эндрюс был известным ирландским бизнесменом и судостроителем, а также главным конструктором всемирно известного корабля «Титаник». Эндрюс знал об уязвимости своего детища перед ледяными торосами Атлантики и призывал особенным образом укрепить корабль и оснастить его 46, а не 20 спасательными шлюпками. Однако во избежание ненужных трат, к его мнению, решено было не прислушиваться. В результате, когда 15 апреля 1912 года «Титаник» напоролся на айсберг, пассажирам не хватило спасательных шлюпок. Но Томас Эндрюс героически до последнего момента помогал спастись как можно большему количеству людей. В последний раз его видели в одном из залов тонущего судна. Эндрюс сидел за столом и плакал. Его тело так и не нашли. Память об этом великом человеке увековечена в названии астероида Томас Эндрюс, который астрономы открыли в 2004 году.
1: Бытовые истории.

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
0: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
2: Твое лето!

0: Я стою на твоем берегу.
1: Слушайте музыку.

0: три часа. Алтай.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
0: Бытовые истории.
2: Одноразовый подгузник. В разговорной речи памперс. Вид нижнего белья, в котором имеется слой, наполненный суперабсорбентом. И основа этого нижнего белья чаще всего изготавливаются из целлюлозы и предназначена для поглощения выделений организма и недопущения загрязнения верхней одежды. Используются памперсы в большинстве случаев детьми, космонавтами, монтажниками, альпинистами, водолазами, лежачими больными, больными тяжелыми психическими или неврологическими заболеваниями. Если обратиться к истории приспособления, то в античный период существовали впитывающие подгузники из шкур, впитывающим материалом которых являлась трава, мох, листья, лен и шерсть. Эскимосы сооружали прообраз подгузников для младенцев из тюленьих шкур. Первый одноразовый подгузник появился в 1956 году и был изготовлен на основе древесных опилок. Уже в 1961 появились первые в мире подгузники, знакомые нам сегодня. Они были выпущены под брендом Pampers, что означает в переводе с английского «лелеять и баловать». С тех пор все одноразовые подгузники принято именовать в быту памперсы.
0: Бытовые истории.

0: солнце и жара.
1: В Доброцен идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
0: Едем в Доброцен. Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.

0: Ямбар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
2: Музыка для тех.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Первая звукозапись. Она была сделана 9 апреля 1860 года, но найдена только в 2008. Виновник события – книгоиздатель и коммерсант Эдуард Леон Скотт де Мартинвиль, который опередил знаменитого Томаса Эдисона с его фонографом на 17 лет. Работа француза де Мартинвиля, автора первой звукозаписи, преследовала цель – понять, как устроен звук с точки зрения физики. Его прибор процарапывал кривые на бумаге, покрытой сажей. Способа прослушать такую запись не существовало. Но изобретателю он и не был нужен. Все выводы о природе звука Мартинвиль намеревался сделать, разглядывая кривые. В этом смысле прибор Эдисона был изощреннее. Музыку он умел и писать, и считывать. И именно от него справедливо отсчитывают историю звукозаписи, какой мы ее знаем.
1: Бытовые истории.

Нет таких морей, таких архипелагов, нет таких портов вблизи или вдали. Где б мы ни носили наших флагов, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде.

0: останется у родных причалов, море не кончается нигде. Ждем добро на вход, ждем добро на выход, ждем своих невест, жен и матерей, но не ждем ни милости, ни выгод у разбушевавшихся морей. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Ничего, что есть.
1: Четыре часа.
2: Алтай FM.
3: В эфире средства массовой информации Алтай FM+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.